0: элементами стран-партнеров. За колонной последуют более 100 единиц военной и спецтехники. Отмечу, что официальные мероприятия 27 августа начнутся с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечность» и к памятнику Штефану Чалмари. Потребители смогут подавать жалобы непосредственно торговцам онлайн, и если проблема, на которую они жалуются, не будет решена, они смогут подать заявление в ответственный орган, не покидая ту же платформу. Новый модуль «Защита прав потребителей» был запущен в тестовом режиме на правительственной платформе «Е-демократия» агентством электронного управления и экспертной группой в партнерстве с Министерством экономики. Платформа призвана стать единой точкой цифрового взаимодействия между потребителями, продавцами и государственными учреждениями, ответственными за защиту прав потребителей. Таким образом, пользователи смогут пройти весь процесс решения проблемы онлайн от обращения к продавцу до, при необходимости, уведомления компетентного органа. Граждане и компании в Молдове сэкономили около 13 миллионов евро за первые 10 месяцев после присоединения страны к единой зоне платежей в евро СЕПА. По данным Национального банка Молдовы, эта система стала основным каналом для трансграничных переводов евро. Почти 8 из 10 транзакций совершаются через СЕПА, а средняя стоимость перевода снизилась с комиссии в размере от 20 до 150 евро до примерно 1 евро. С момента присоединения к СЕПА было совершено более 960 тысяч переводов. В то же время объем транзакций в евро увеличился примерно на 57%, достигнув более 14 миллиардов евро в период с октября 2025 года по июль 2026 года. В 5 секторах Кишинева будут созданы более 1400 новых парковочных мест. Местные власти утверждают, что работы по обустройству новых парковок ведутся одновременно с их включением в дорожную инфраструктуру секторов. Одна из крупнейших парковок на 500 мест строится на улице Вадулуйводы сектора Чокана. На улице Кодрилор сектора Буюкань обустраивается парковка на 250 мест с двумя въездами. Также на Буюканах на улице Гидигич муниципалитет завершает строительство парковки на 240 мест. В секторе Рыжкань на улице Каля-Орхейлуй строится парковка на 178 мест, а также зоны отдыха. Еще одна парковка, рассчитанная на 250 мест, будет на улице Ханчешт под мостом в районе Телецентр. Она должна начать функционировать в ближайшее время после того, как будет адаптирована подъездная инфраструктура. Критическая ситуация на АЭС «Черноводы». Второй энергоблок Черноводской электростанции планируется остановить в контролируемом режиме утром 13 августа, так как уровень воды в реке Дунай упал ниже критического безопасного порога в 230 сантиметров, сообщает радио «Романия Актуалитетс». В то же время расход воды в устье реки достиг всего 1370 кубических метров в секунду, и в бассейне Дуная в течение следующей недели осадков не ожидается. А в Брюсселе в ходе онлайн-заседания группы Европейской комиссии по электроэнергетике страны-участницы обратились за поддержкой. И о погоде. 12 августа переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем 12 августа составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 15, плюс 20 градусов. В Кишинеу днем плюс 28 градусов, ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
1: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Гражданам Молдовы больше не нужно обращаться в агентство государственных услуг, чтобы сообщить об утере или краже документов. Пассажиры, прибывающие поездом на станцию Ревака, смогут проще добраться до международного аэропорта Юджен Дога в Кишинеу. Ливан стал первой страной Ближнего Востока, отменившей смертную казнь. Далее детали. Гражданам Молдовы больше не нужно обращаться в агентство государственных услуг, чтобы сообщить об утере или краже документов. Процедуру можно пройти онлайн через приложение ЕВО или платформу evo.gov.md, используя действующую электронную подпись. Онлайн можно заявить об утере или краже паспорта, удостоверения личности и внутреннего удостоверения. Услуга доступна совершеннолетним гражданам. Родители также могут подать заявление об утере документов несовершеннолетних детей. Заявление об утере удостоверения личности или внутреннего удостоверения бесплатно. За паспорт взимается государственная пошлина в размере 50 леев. После подачи заявления документ автоматически получает статус «утерян» или «украден», а заявитель получает подтверждение на электронную почту. Министры, академики, деятели культуры и представители гражданского общества войдут в комиссию, которая определит лауреатов Национальной премии Республики Молдова 2026 года. Согласно проекту, комиссию может возглавить министр культуры Дан Суручану. В ее состав также войдут министры образования, труда и здравоохранения, а также представители культуры, искусства, кино и спорта. Национальная премия ежегодно присуждается людям, внесшим значительный вклад в развитие науки, технологий, культуры, искусства и спорта. Ежегодно может быть вручено до 10 премий. Награда включает диплом, медаль и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч леев. Военнослужащие из Румынии, Украины, Литвы, Италии, Польши, Франции, Чехии, США и других стран примут участие в военном параде 27 августа в Кишинеу. Иностранные военные пройдут в составе знаменитых знаменных групп на площади Великого национального собрания. В Министерстве обороны Молдовы отмечают, что участие партнеров демонстрирует укрепление международного сотрудничества. В параде по случаю 35-летия независимости Молдовы примут участие более 2000 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов и представителей стран-партнеров. Также будет представлено более 100 единиц военной и специальной техники. Районная больница Кылыраш повысила энергоэффективность благодаря инвестиционному проекту, профинансированному из Фонда развития и модернизации государственных медицинских учреждений Национальной компании медицинского страхования. В рамках проекта был утеплен корпус номер 2, проведена теплоизоляция наружных стен, заменены окна и двери, обновлена внешняя отделка. Ожидается, что работы позволят сократить потери тепла и расходы на отопление, а также улучшить температурный комфорт для пациентов и сотрудников. На реализацию проекта Национальная компания медицинского страхования выделила более 1 миллиона 400 тысяч леев. Пассажиры, прибывающие поездом на станцию Ревака, смогут проще добраться до международного аэропорта Юджен Дога в Кишинеу. В течение месяца будет тестироваться новый маршрут. Ежедневно в 10:20 пассажиры смогут выйти на станции Ревака, откуда аэропорт бесплатно организует прямой трансфер до терминала. Поездка на автобусе займет около 5 минут. Проект призван упростить доступ к аэропорту и уменьшить дорожный трафик в районе аэрогавани. Также возле аэропорта установили 11 пергол с местами для отдыха и увеличили количество точек с бесплатной питьевой водой. В дальнейшем власти планируют построить железнодорожную линию, которая соединит Кишиневский вокзал с аэропортом. Завершение проекта ожидается до конца этого года. На въезде в муниципий Кахол со стороны Вулканешти на пересечении улиц Санаторий и Михай Витязул построят круговой перекресток. Национальная администрация автомобильных дорог уже заключила контракт на проведение работ. Стоимость проекта составляет более 7 миллионов 400 тысяч леев. В рамках проекта обновят дорожное покрытие, нанесут разметку, установят дорожные знаки и разделительные элементы. Ожидается, что новый круговой перекресток поможет улучшить движение транспорта, снизить риск аварий и повысить безопасность всех участников дорожного движения. Серьезная авария произошла сегодня утром на трассе М5 между населенными пунктами Кодрянка и Бровичень района Стращень, сообщает полиция Молдовы. По предварительным данным, маршрутный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще несколько получили травмы. На место происшествия направлены все необходимые экстренные службы. Фрагмент ракеты беспилотников повредили 6 жилых зданий в российском портовом городе Новороссийске на Черном море, сообщает Рейтер. По словам мэра Андрея Кравченко, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также повреждено коммерческое здание. В Севастополе, в оккупированном Россией Крыму, было сбито более 30 беспилотников, сообщил местный губернатор Михаил Развожаев. Несколько домов получили повреждения. Информации о погибших нет. Тем временем российский удар вызвал пожар в торговом центре в украинском Запорожье. По данным местных властей, около 1200 потребителей остались без электричества. На фоне продолжающихся атак президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал американским переговорщикам предложение по плану завершения войны. Более 2 400 000 афганских девочек лишились возможности получать среднее образование после прихода движения «Талибан» к власти в Афганистане 5 лет назад, заявили в ООН. С августа 2021 года талибы ввели ряд ограничений для женщин. Девочкам запрещено продолжать обучение после начальной школы. Талибы объясняют эту политику собственной трактовкой исламского права. ЮНЕСКО призывает отменить ограничения, обеспечить женщинам и девочкам право на образование, работу и свободное передвижение. Если нынешняя политика сохранится, к 2030 году число афганских девочек, лишенных среднего образования, может достичь

0: Кризиса в испанском городе Сеута. Еврокомиссии представители платформ создадут специальный канал обмена информацией с участием экспертов по проверке фактов. Они будут оперативно выявлять ложный контент и при необходимости добиваться его удаления. В ЕС опасаются, что дезинформация в интернете может спровоцировать новые попытки массового переселения границы Сеуты, в частности, 15 августа. Напомню, в конце июля тысячи мигрантов прибыли в Сеуту после распространения в интернете ложных сообщений о том, что их якобы будут рады принять в Испании. В Париже ужесточили правила для пользователей электросамокатов, сегвеев и электрических скейтбордов. Теперь водители таких устройств обязаны носить шлем и светоотражающие элементы. Новые правила вступили в силу 7 августа. За езду без шлема предусмотрен штраф 135 евро, без светоотражающих элементов – 35 евро. Полиция объясняет ужесточение ростом аварийности. С начала года в Париже произошло 136 ДТП с пострадавшими с участием таких транспортных средств, на 12% больше, чем ранее. Противники считают новые требования чрезмерными. В бельгийской коммуне Шиме на фоне сильной засухи ввели штраф 350 евро за чрезмерное использование воды. До 31 августа запрещено поливать газоны и наполнять бассейны. Ограничения уже действуют в 10 коммунах страны, однако в Шиме ситуация особенно сложная. Уровень грунтовых вод достиг рекордно низких значений. Власти призывают жителей экономно расходовать воду, чтобы сохранить водные ресурсы. Болгарская АЭС «Козлодуй» может сократить выработку электроэнергии или даже временно остановить работу из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Министерство энергетики Болгарии сообщает, что необходимые меры для обеспечения водой двух реакторов уже принимаются. Уровень Дуная после станции сейчас составляет 20,62 метра. Это самый низкий показатель с начала года. По оценкам специалистов, дальнейшее снижение уровня воды на 10-12 сантиметров может привести к сокращению выработки, а падение еще на 20 сантиметров к остановке станции. Ранее сообщалось о риске остановки румынской АЭС «Черноводы» из-за обмеления Дуная. Еврокомиссия не видит краткосрочных угроз для энергоснабжения Европы на фоне экстремальной жары и засухи. Об этом заявила координационная группа ЕС по вопросам электроэнергетики. Эксперты отмечают, что в некоторых странах производство электроэнергии снизилось из-за низкого уровня воды и высокой температуры водоемов. При этом единый европейский рынок позволяет перераспределять электроэнергию туда, где она наиболее необходима. Ситуация может оставаться напряженной в течение следующей недели. И о погоде. Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, слабый до умеренного. Воздух прогреется до 24-29 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. În mai puțin de o lună, școlile își vor deschide din nou ușile pentru elevi. În timp ce în unele instituții de învățământ se fac lucrări de reparație și amenajare, iar administrațiile pregătesc sălele de clasă, noul an de studii vine și cu o serie de schimbări importante pentru sistemul educațional. De la 1 septembrie 2026 vor intra în vigoare mai multe modificări importante ale codului educațional. Ei. Unele îi vizează direct pe elevi și părinți, altele țin de organizarea școlilor și de sprijinul pentru profesori. Cât de pregătite sunt instituțiile de învățământ pentru un nou an școlar, ce va fi nou pentru elevi și profesori și ce efecte vor avea aceste schimbări asupra calității studiilor, despre toate acestea discutăm astăzi la spațiul public împreună cu invitații emisiunii. Alături de mine, în studioul Radio Moldova, sunt prezenți Andrei Bavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Municipiul Chișinău. Domnule Bavaloi, bună ziua, bine ați revenit la noi. Invitat în studioul Radio Moldova este și Nadia Cristea, directoarea Liceului Teoretic ProSucces din Chișinău. Doamnă Cristea, bună ziua!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Bine ați venit la Radio Moldova! Și Olga Iachimciuc, directoarea Liceului Teoretic Zubrești, Raionul Strășeni. Doamnă Iachimciuc, bună ziua!
4: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Bine ați venit la Radio Moldova! Vă mai informăm că la telefon vom discuta

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Изменения в закон о заработной плате будут разработаны после окончательного утверждения налоговой политики на 2027 год. Молдова должна экономить запасы воды до осенних дождей на фоне сильной гидрологической засухи и продолжающегося снижения уровня Днестра. Премьер-министр Василий Тофан вновь призвал министров ограничить служебный туризм и более строго подходить к согласованию зарубежных командировок. Детали в выпуске. Изменения в закон о заработной плате будут разработаны после окончательного утверждения налоговой политики на 2027 год. Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус. По ее словам, власти сейчас рассматривают поступившие предложения, а консультации по налоговой политике продолжатся до 21 августа. Планируется сократить количество базовых значений, уменьшить долю переменной части зарплаты, чтобы сделать оплату труда в бюджетном секторе более справедливой. При этом ни один госслужащий не должен получать меньше, чем годом ранее. Министр образования Дан Перчун заявил, что решение о повышении зарплат учителям будет найдено в течение 2 недель. Напомню, профсоюзы объявили о протестах из-за возможной отсрочки повышения зарплат педагогам с 1 сентября. Первая акция запланирована на 19 августа у здания правительства. В случае отсутствия повышения профсоюзы намерены организовать общенациональные протесты в сентябре. Молдова должна экономить запасы воды до осенних дождей на фоне сильной гидрологической засухи и продолжающегося снижения уровня Днестра. Об этом заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер. По его словам, власти должны снизить нагрузку на водные ресурсы и подготовить долгосрочные решения. В дальнейшем необходимо более рационально использовать воду, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве, а также адаптироваться к новым климатическим условиям. Напомню, с 28 июля в Молдове действует режим гидрологической тревоги. Для сохранения запасов воды Молдова и Украина договорились временно сократить сброс воды из Новоднестровского водохранилища до конца августа. Химические вещества повышенного риска можно будет использовать только после получения предварительного разрешения. Правительство утвердило изменения в закон о химических веществах, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза. Новые правила устанавливают более четкие требования к классификации, маркировке и упаковке химической продукции. Дополнительные обязанности появятся также у импортеров, дистрибьюторов и пользователей. Опасные вещества будут включены в специальный список, утверждаемый правительством. Власти считают, что новые правила позволят усилить контроль за опасной химической продукцией и лучше защитить здоровье населения и окружающую среду. Правительство Молдовы утвердило национальную программу развития сектора водоснабжения и канализации на 2026-2030 годы стоимостью около 598 миллионов леев. Программа предусматривает, что к 2030 году не менее 95% населения получат доступ к безопасной питьевой воде, а 65% – к канализации. Сейчас водоснабжением обеспечены около 2/3 домов, а к канализации подключена лишь треть. Особое внимание власти планируют уделить школам и улучшению санитарных условий для детей. Одним из основных направлений станет развитие региональных систем водоснабжения и канализации, а также сотрудничество между населенными пунктами. Власти также намерены привлечь европейское финансирование и привести очистку сточных вод в соответствии со стандартами ЕС. Правительство отмечает, что программа должна повысить качество и надежность коммунальных услуг по всей стране. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил 12 августа, что специалисты изучают дрон, который 9 августа упал и взорвался возле села Крокмас, район Штефанводы. По предварительным данным, аппарат является российским. Точную модель беспилотника специалисты должны установить после завершения экспертизы. Носатый отметил, что инцидент свидетельствует об угрозе безопасности Молдовы со стороны российской агрессии против Украины. При этом министр признал, что используемые национальной армией радары пока не покрывают все воздушное пространство страны. По его словам, Молдова продолжает закупать средства противовоздушной обороны, которые позволят не только обнаруживать, но и сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Напомню, 9 августа возле Крокмас произошел мощный взрыв. Дрон врезался в дерево и взорвался на высоте около 2,5 метров. Обломки повредили крыши и хозяйственные постройки нескольких домов. А после взрыва возник пожар. Пострадавших не было. Инцидент осудили президент Майя Санду и премьер-министр Василий Тофан. МИД Молдовы вызвал посла страны в России Лилиана Дария в Кишинев для консультаций. В российском посольстве назвали это шагом к дальнейшему сокращению молдавско-российских контактов. Премьер-министр Василий Тофан вновь призвал министров ограничить служебный туризм и более строго подходить к согласованию зарубежных командировок. Глава правительства подчеркнул, что в этот период приоритетом должно быть присутствие чиновников в стране для обеспечения необходимого темпа процесса европейской интеграции. Премьер также призвал ограничить в первую очередь длительные командировки и поездки в отдаленные страны. Сокращение расходов на служебные поездки и более активное использование дистанционной коммуникации входят в число приоритетов нового правительства. В Молдове за первые 6 месяцев этого года налоговая служба выявила 88 случаев нарушений, связанных с выплатой зарплат, налогами и обязательными взносами. Компании-нарушители должны перечислить в бюджет 16 миллионов 200 тысяч леев в виде налогов, пеней и штрафов. Из этой суммы уже выплачено 8 миллионов 400 тысяч леев. Для выявления нелегальной занятости и зарплат в конвертах налоговики провели более 5000 проверок. По итогам проверок были дополнительно заявлены обязательства по выплате зарплат на сумму свыше 524 миллионов леев. С начала года Государственная инспекция труда выявила более 7 тысяч человек, работавших нелегально. Больше всего нарушений зафиксировано в сельском хозяйстве, строительстве, гостинично-ресторанной сфере и торговле. С начала года в Молдове завели 7 уголовных дел за жестокое обращение с животными. 3 из них уже переданы в суд. Об этом заявила министр внутренних дел Даниила Мисаил Никитин. Кроме того, зафиксировано 46 мелких правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что правительство в ближайшее время намерено определить орган, который будет отвечать за защиту животных. Власти также изучают опыт стран Евросоюза. Зоозащитники 12 августа провели протест у здания правительства в Кишинеу. Они требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и создать специализированное подразделение по их защите. Украина приостановила атаки беспилотников на нефтяные танкеры, использующие российский порт Новороссийск на Черном море. Как сообщает Рейтер, это произошло после соответствующего обращения вице-президента США Джей Ди Венса. По данным издания, Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что атаки на танкеры, перевозящие казахскую нефть, могут дестабилизировать мировой нефтяной рынок и затронуть американские компании. Украина согласилась не атаковать суда и инфраструктуру, не принадлежащие России, если они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или грузы. При этом Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, стремясь ограничить ресурсы для финансирования российской армии. В последние годы немецкие вооруженные силы фиксируют значительный рост числа беспилотников, замеченных над военными объектами страны. По данным командования, зарегистрированы сотни подозрительных пролетов. Количество таких случаев резко выросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и с тех пор остается высоким. В основном речь идет об отдельных дронах, однако иногда фиксируются и группы беспилотников. В немецких вооруженных силах отмечают, что ситуация с безопасностью в Германии и Европе существенно изменилась. Среди основных гибридных угроз называются дезинформация, кибератаки, шпионаж и саботаж. Тайвань осудил запланированные Китаем военно-морские учения к востоку от острова с участием индонезийского военного корабля, назвав их военной провокацией и опасным шагом. В Тайбэе считают, что Пекин пытается создать у международного сообщества впечатление, будто Китай контролирует воды к востоку от Тайваня. Китай считает Тайвань своей частью территории. Министерство обороны КНР сообщило, что учения пройдут в середине августа, однако точное место проведения не уточнило. Власти Тайваня связывают маневры с усилением военной активности Китая вокруг острова. Колумбия временно приостановила экспорт кофе из-за последствий сильного землетрясения. Стихийное бедствие нарушило работу главного порта страны Буэнавентуры, а также заблокировало важные автомобильные дороги. Хотя порты

0: Moldova Promo. Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă! Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Изменения в закон о заработной плате будут разработаны после окончательного утверждения налоговой политики на 2027 год. Химические вещества повышенного риска в Молдове можно будет использовать только после получения предварительного разрешения. Немецкие вооруженные силы в последние годы фиксируют значительный рост числа беспилотников над военными объектами. Детали в выпуске. Изменения в закон о заработной плате будут разработаны после окончательного утверждения налоговой политики на 2027 год. Министр финансов Виктория Белоус заявила, что консультации продолжатся до 21 августа. Планируется сократить количество базовых значений и уменьшить долю переменной части зарплаты. При этом ни один госслужащий не должен получать меньше, чем годом ранее. Министр образования Дан Перчун обещает найти решение по повышению зарплат учителям в течение 2 недель. Молдова должна экономить запасы воды до осенних дождей на фоне сильной гидрологической засухи и снижения уровня Днестра. Министр окружающей среды Георгий Хаждер призвал сократить нагрузку на водные ресурсы и рациональнее использовать воду в промышленности и сельском хозяйстве. Напомню, с 28 июля в стране действует режим гидрологической тревоги. Молдова и Украина временно сократили сброс воды из Новоднестровского водохранилища. Химические вещества повышенного риска в Молдове можно будет использовать только после получения предварительного разрешения. Правительство утвердило изменения в закон о химических веществах, приведя его в соответствие с нормами Европейского Союза. Новые правила устанавливают более четкие требования к классификации, маркировке, упаковке химической продукции. Опасные вещества включают в специальный список. Власти считают, что изменения усилят контроль и защитят здоровье населения и окружающую среду. Правительство Молдовы утвердило национальную программу развития водоснабжения и канализации на 2026-2030 годы стоимостью около 598 миллионов леев. К 2030 году не менее 95% населения должны получить доступ к безопасной питьевой воде, а 65% к канализации. Сейчас водоснабжением обеспечено около 2/3 домов, канализацией лишь треть. Особое внимание уделят школам. Власти также рассчитывают привлечь европейское финансирование. Молдова готова обеспечить транзит до 4,5 миллионов тонн украинского зерна в год по железной дороге в румынский порт Констанца. Окончательное решение будет принято после переговоров с Украиной с учетом экономической выгоды для обеих сторон. Вице-премьер Владимир Боля отметил, что транзит может принести дополнительные доходы государственной железной дороги Молдовы. Киев также запросил временное снижение тарифа на железнодорожные перевозки на 50%. Новый маршрут позволит Украине снизить зависимость от морских перевозок, уязвимых из-за российских атак. Правительство Молдовы утвердило программу развития и модернизации рыбного хозяйства на 2026-2030 годы. Документ предусматривает инвентаризацию и оценку водоемов, восстановление гидротехнических сооружений, модернизацию рыбоводческих хозяйств и улучшение генетики маточных стад. Также планируется развивать переработку и продвижение рыбной продукции, повышать квалификацию фермеров и адаптировать отрасль к изменениям климата. Программа будет реализована в 2 этапа. С 2026 года по 2028 и с 2029 по 2030 годы. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что специалисты изучают дрон, который 9 августа упал и взорвался возле села Крокмас района Штефанводы. По предварительным данным, аппарат является российским. Министр признал, что используемые национальной армией радары пока не покрывают все воздушное пространство страны. Молдова продолжает закупать средства ПВО, которые позволят не только обнаруживать, но и сбивать беспилотники. Премьер-министр Василий Тофан вновь призвал министров ограничить служебный туризм и строже подходить к согласованию зарубежных командировок. По его словам, сейчас приоритетом должно быть присутствие чиновников в стране для обеспечения необходимого темпа европейской интеграции. Особое внимание следует уделить длительным поездкам и командировкам в отдаленные страны. Сокращение расходов на служебные поездки и использование дистанционной коммуникации входят в приоритеты правительства. В Молдове за первые 6 месяцев этого года налоговая служба выявила 88 случаев нарушений, связанных с выплатой зарплат, налогами и обязательными взносами. Компании-нарушители должны перечислить в бюджет 16 миллионов 200 тысяч леев, из которых уже выплачено 8 миллионов 400 тысяч леев. Для выявления нелегальной занятости налоговики провели более 5 тысяч проверок. С начала года Государственная инспекция труда выявила более 7 тысяч нелегальных работников. Для многих водителей столицы день начался со штрафов. Полиция проводит рейды на дорогах Кишинева, используя в том числе дроны. С воздуха выявляют автомобилистов, которые выезжают на полосы общественного транспорта, не пристегиваются или разговаривают по телефону за рулем. За непристегнутый ремень и использование телефона предусмотрены штрафы от 600 леев и 3 штрафных балла. За движение по полосе общественного транспорта – около 400 леев. За 7 месяцев в Молдове зарегистрировали 1130 ДТП. В авариях погибли 80 человек. Более 1000 получили травмы. 63-летняя женщина из села Миток района Орхей стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками телефонной компании и государственных учреждений. Злоумышленники убедили ее, что на ее имя были поданы заявки на несколько кредитов, а вскоре в ее доме должна была пройти проверка. Испугавшись, женщина отдала мошенникам все свои сбережения. Это более 85 тысяч леев. Полиция задержала 43-летнего мужчину из Кишинева, который приехал в Миток забрать деньги. Расследование продолжается. Устанавливаются все участники преступной схемы. С начала года в Молдове завели 7 уголовных дел за жестокое обращение с животными, 3 из них уже переданы в суд. Об этом заявила министр внутренних дел Даниэла Мисаил Никитин. Также зафиксировано 46 мелких правонарушений. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что правительство намерено определить орган, ответственный за защиту животных. Зоозащитники требуют ужесточить наказание и создать специализированное подразделение. Украина приостановила атаки беспилотников на нефтяные танкеры, использующие российский порт Новороссийск. Как сообщает Рейтер, это произошло после обращения вице-президента США Джей Ди Венса. Вашингтон выразил обеспокоенность возможным влиянием атак на мировой нефтяной рынок. Украина согласилась не атаковать суда и инфраструктуру, не принадлежащие России, если они не находятся под санкциями и не перевозят российские грузы. При этом удары по российской энергетической инфраструктуре продолжаются. Немецкие вооруженные силы в последние годы фиксируют значительный рост числа беспилотников над военными объектами. По данным командования, зарегистрированы сотни подозрительных пролетов. Их количество резко выросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и остается высоким. В основном речь идет об отдельных дронах, однако иногда фиксируются и группы беспилотников. Среди других гибридных угроз Германия называет дезинформацию, кибератаки, шпионаж и саботаж. Тайвань осудил запланированные Китаем военно-морские учения к востоку от острова с участием индонезийского военного корабля, назвав их военной провокацией. В Тайбэе считают, что Пекин пытается создать впечатление, будто Китай контролирует воды к востоку от Тайваня. Китай считает Тайвань частью своей территории. Министерство обороны КНР сообщило, что учения пройдут в середине августа, однако точное место проведения маневров не уточнило. Международное энергетическое агентство предупреждает о растущем дефиците нефти на мировом рынке. Мировые запасы сырья впервые с апреля 2025 года опустились ниже 7,9 миллиардов баррелей. В третьем квартале Международное энергетическое агентство ожидает дефицит около 1 миллиона 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Это более чем вдвое выше июльского прогноза. На фоне сокращения поставок на Ближний Восток и в России агентство подчеркивает необходимость скорейшего восстановления работы Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Колумбия временно приостановила экспорт кофе из-за последствий сильного землетрясения. Стихийное бедствие нарушило работу главного порта страны Буэнавентуры и заблокировало важные автомобильные дороги. Перенаправить кофейные грузы в другие порты пока сложно. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло 10 августа. По последним данным, погибли не менее 250 человек. Около 2600 получили травмы. Еще почти 200 числятся пропавшими без вести. Цены на природный газ в Европе приближаются к максимальным значениям последних лет. Фьючерсы ТТФ на короткое время превысили 62 евро за мегаватт-час. Рост цен связан с новой волной жары, увеличением спроса на газовые электростанции, снижением выработки на АЭС и угольных станциях из-за нехватки воды для охлаждения. Дополнительное давление создают задержки технических работ в Норвегии и ожидаемое солнечное затмение, которое временно сократит солнечную генерацию. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ночью ветер слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днем от 23 до 28. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: Radio Moldova. Divers și interesant.
1: Коротко о главном с Анной Чехненко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Ассоциация «Промулекс» призывает парламент Молдовы оперативно принять изменения в избирательный кодекс, необходимые для проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает ряд действий молдавских властей как враждебные и намерена отвечать на них по принципу взаимности. Новый закон об оплате труда почти готов. Правительство обещает в ближайшие дни представить его окончательный вариант. Жители Молдовы получили новый цифровой инструмент для защиты прав потребителей. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
1: Коротко о главном с Анной Чехненко.
2: Ассоциация «Промулекс» призывает парламент Молдовы оперативно принять изменения в избирательный кодекс, необходимые для проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Организация предлагает ограничиться только теми поправками, которые непосредственно связаны с организацией выборов, а остальные изменения вынести на отдельные общественные консультации. В частности, «Промулекс» предлагает разрешить голосовать гражданам, зарегистрированным в Гагаузии, не менее чем за год до выборов. Для кандидатов в Народное собрание предлагается сократить необходимый срок проживания в автономии с 5 до 3 лет. Отдельные рекомендации касаются выборов Башкана. Кандидат, по мнению экспертов, должен проживать в Гагаузии на момент выборов. При этом требование собрать 1500 подписей до регистрации предлагается отменить. В «Промулекс» считают, что нынешний порог слишком высок и превышает 1% от общего числа избирателей. Необходимость изменений возникла после решения Конституционного суда от 9 июля. Суд признал неконституционными некоторые полномочия Народного собрания Гагаузии, в том числе право утверждать избирательный орган автономии. Законопроект, призванный привести избирательное законодательство в соответствии с решением Конституционного суда, был зарегистрирован в парламенте 27 июля. Президент Майя Санду заявила, что выборы в Народное собрание Гагаузии могут состояться уже до конца этого года, если парламент примет соответствующие поправки во втором чтении. Таким образом, сейчас ключевой вопрос – насколько быстро парламент сможет согласовать новые правила и создать правовые условия для проведения выборов. При этом рекомендации «Промулекс» показывают, что общественные организации настаивают на том, чтобы изменения были точечными и не использовались для пересмотра более широких правил автономии без отдельного публичного обсуждения. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает ряд действий молдавских властей как враждебные и намерена отвечать на них по принципу взаимности. В интервью ТАСС российский дипломат обвинил Кишинев в усилении антироссийской политики, ограничении деятельности российских СМИ и учреждений, а также в сокращении дипломатического присутствия России в Молдове. По словам Галузина, Москва считает, что молдавские власти действуют под влиянием Брюсселя и постепенно ограничивают контакты с Россией в экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Отдельно российский чиновник заявил о якобы участившихся случаях давления на российских дипломатов, от ограничений на численность сотрудников посольства до высылки, отказов в аккредитации и проблем при пересечении границы. В Москве также негативно оценили прекращение работы Российского центра науки и культуры в Кишинев. Центр официально прекратил деятельность в начале июля. Российское посольство заявило, что часть культурных мероприятий продолжится через его отдел культуры. Молдавские власти объясняют свои решения иначе. Ограничения в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов Кишинев связывает с необходимостью защиты информационного пространства и национальной безопасности. Власти также заявляли о подозрениях в деятельности отдельных российских дипломатов, связанные со шпионажем и вмешательством во внутренние дела страны. Таким образом, заявление Михаила Галузина свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между Кишинев и Москвой. При этом формулировка о пропорциональном ответе оставляет открытым вопрос о том, какие именно ответные меры Россия может предпринять в отношении Молдовы. На фоне продолжающегося сближения Молдовы с Европейским Союзом и сокращения официальных контактов с Россией, дипломатическая напряженность между двумя странами, очевидно, будет сохраняться. Накануне в Молдову снова залетел российский беспилотник. По данным службы воздушных операций, дрон вошел в воздушное пространство около полуночи со стороны украинского села Степановка. Он пролетел над населенным пунктом Приозерное и через минуту покинул территорию Молдовы, вернувшись в Украину. Летательные аппараты зафиксировали радары нацармии. По характеристикам он был похож на беспилотник Герань-3, известный также как Шахет. Россия использует их во время атак на Одесскую область. Ситуацию прокомментировал министр обороны Анатолий Носатый.
3: Дрон опустили диктаты, где радар ли афлатин дотаря
4: армии. Дрон был обнаружен радарами национальной армии. Он находился в воздушном пространстве недолго, но факт незаконного пролета был зафиксирован. Соседство с войной и продолжение Российской Федерации необоснованной войны против Украины представляют угрозу и для Молдовы, ставят под угрозу жизнь наших граждан. Мы решительно осуждаем эту войну.
2: Больше 2000 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств примут участие в параде по случаю 35-летия независимости Молдовы. 27 августа на площади Великого национального собрания также покажут более 100 единиц военной спецтехники. Участники уже начали подготовку. Накануне прошла первая совместная репетиция. Подробности в следующем материале.
5: В параде примут участие больше 2000 военнослужащих национальной армии, сотрудников МВД, СИБА, Министерства юстиции и службы госохраны. Отдельными двумя колоннами пройдут 150 ветеранов войны за независимость и территориальную целостность Молдовы. Чувствуем себя отлично, хотим принять участие и показать, что мы, ветераны, еще полны сил. Мы тренировались до этой репетиции, поэтому небольшой опыт у нас уже есть.
6: Каковы моляки экспириенсы?
5: Больше всего волновались те, кто участие в параде примет впервые. С волнением справиться сложно, потому что я здесь новичок, и эта обстановка для меня пока совершенно непривычна. Самое сложное – действовать слаженно. От нас требуется идеальная синхронность. При прохождении парадным строем руки должны подниматься на 90 градусов, а в строевом шаге на 45. Участников отбирали по нескольким критериям. Учитывали рост и физические данные, чтобы в строю все выглядели одинаково. Министр обороны остался подготовкой доволен. Я увидел хороший уровень подготовки. Это говорит о том, что все подразделения подошли к этому серьезно и тренировались в местах постоянной дислокации. Осталось устранить несколько небольших недочетов, и я уверен, что на параде все пройдет отлично. В параде 27 августа также примут участие знаменные группы из Румынии, Украины, Литвы, Италии, Польши, Франции, Чехии и США. Зрителям покажут больше 100 единиц военной специальной техники, в том числе самоходную артиллерию, средства ПВО и машины специального назначения. Генеральные репетиции пройдут 21 и 25 августа на площади Великого национального собрания. Несколько улиц в центре столицы перекроют для транспорта с 10 вечера до часа ночи.
2: Новый закон об оплате труда почти готов. Правительство обещает в ближайшие дни представить его окончательный вариант. Пресс-секретарь Кабмина Дмитрий Чорич сообщил, что документ уже вынесен на консультации, и сейчас власти согласовывают детали со всеми ведомствами. Зарплатная реформа напрямую связана с налоговой политикой. Правительству необходимо определить, за счет чего финансировать повышение окладов. По предварительным оценкам, на это потребуется около 6 миллиардов леев в год. Разъяснения последовали после того, как профсоюзы работников образования объявили о протестах из-за переноса обещанного повышения зарплат с 1 сентября. Первая акция запланирована на 19 августа. Протесты намерены продолжать и в сентябре. Реформу единой системы оплаты труда в бюджетной сфере предложило в июне предыдущее правительство. Она предусматривала повышение зарплат на 10-30% примерно для 170 тысяч бюджетников. В сфере образования зарплаты должны были вырасти более чем на 30%. Жители Молдовы получили новый цифровой инструмент для защиты прав потребителей. На государственной платформе «Е-демократия» в пилотном режиме заработал модуль «Защита прав потребителей», который позволяет направлять претензии продавцам и поставщикам услуг непосредственно через интернет. Потребитель может описать проблему, указать, какого решения он ожидает, и отправить обращение онлайн. При этом электронная подпись на первом этапе не обязательна. Если у пользователя есть электронная подпись, часть персональных данных заполняется автоматически, а статус обращения и ответ продавца можно отслеживать через личный кабинет Ева. Если электронной подписи нет, жалобу также можно отправить через платформу. Ответ в таком случае поступит на электронную почту, указанную пользователем. Если продавец не решит проблему, потребитель сможет продолжить процедуру через ту же платформу и обратиться в компетентный государственный орган. Предусмотрена и возможность подачи коллективной петиции, если с одной проблемой столкнулись несколько человек. Однако для обращения в государственное учреждение уже потребуется электронная подпись. Отдельный функционал предусмотрен для бизнеса. Предприниматели смогут получать и обрабатывать обращения через его кабинет, а крупные компании интегрировать систему со своими информационными платформами. Пока сервис работает в тестовом режиме. Власти планируют учитывать отзывы граждан, предпринимателей и государственных учреждений, чтобы доработать систему. Проект разработан агентством электронного управления совместно с эксперт-групп при участии Министерства экономического развития и цифровизации. Его реализация стала возможной при финансовой поддержке Европейского Союза и фонда Сорос в Молдове. Таким образом, государство переводит защиту прав потребителей в цифровой формат. Теперь первый шаг в споре с продавцом можно сделать не в учреждении, а прямо из личного кабинета онлайн. До 75 кубометров в секунду снизится сброс воды в Днестровское водохранилище. Такое решение приняли накануне на внеочередном заседании Молдавско-Украинской комиссии. Мера будет действовать до конца августа. Накануне Министерство окружающей среды сообщило, что уровень в Новоднестровском водохранилище за 10 дней снизился на 25 сантиметров. Из-за отсутствия осадков в верхнем бассейне Днестра снижение, вероятно, продолжится. Август и сентябрь могут стать самыми сложными месяцами. Существенные осадки ожидаются только с октября. Власти снова напоминают, что в этот период особенно важно экономно расходовать воду. Ситуацию обсудила моя коллега с экологом, исполнительным директором Ассоциации хранителей реки Днестр Экотирас Ильей Трамбицким.
7: Вы присутствовали на заседании комиссии и сказали, что дискуссия была напряженной. Но так или иначе, все-таки да, удалось прийти к решению снизить сброс воды с 85 до 75 кубометров в секунду. Расскажите, как принималось это решение, почему было решено остановиться именно вот на этом показателе 75 кубометров?
8: Ну, это был компромиссный, как вводится, вариант. Украина предлагала 60 или 70, как вводится. Мы, понимая, что действительно объективная ситуация тяжелая, тем не менее настаивали на большем сбросе. Но дело в том, что еще не до конца выяснено, как будет работать водозабор в Кишиневе и какой уровень минимальный он выдержит. Сошлись на этой цифре, причем до конца месяца, потому что был вариант 80, а потом переход на 75. Между этими двумя цифрами опять заседание где-то через неделю. Решили этого дела избежать и приняли вот такое решение.
7: Но вы говорите, дискуссия была напряженная. Какие были, вот не знаю, моменты, где тяжело было найти компромисс?
8: Ну, дело в том, что в тех документах, которые регулируют деятельность Днестровского гидроэнергокомплекса, нет такой цифры 112 метров над уровнем моря. Но украинская сторона настаивает, что это цифра, которая не позволит далее гидроэлектростанции, которая находится в Новоднестровске, продолжать работать. Mm-hmm. На самом деле в документе, это регламент этого, будем говорить, гидрокомплекса, говорится о том, что есть мертвый объем. Это мертвый уровень, это 102. То есть у нас есть 102,5 метра, то есть у нас сегодня ровно 10 метров до этого мертвого объема. Что такое мертвый объем? Когда сброс невозможен и сбрасывается только то, что выше поступает. Вот и мы попросили украинскую сторону, которая сегодня не смогла толком объяснить, откуда взялась цифра 112, вот, объяснить, откуда она взялась и для чего она нужна. Потому что, по нашему мнению, скорее всего, все-таки действительно цифра является 102,5. Mm-hmm. И тогда можно будет, если доказательств ясных не будет представлено, значит, получается, что можно и дальше сбрасывать. Mm-hmm.
7: Илья Давидович, вот да. Получается, что это решение будет в силе до конца месяца, до конца августа. При этом вот министр окружающей среды Хаждер говорит, что сентябрь будет ничуть не легче августа. Вот синоптики прогнозируют обильные осадки какие-то только аж в октябре. Значит, стоит ждать, что в сентябре этот сброс еще больше сократят? Если вот мы идем по этому сценарию, как это отразится на нас? Чего ждать?
8: Ну, в принципе, начиная уже со 100 метров, это слишком мало для экосистемы Днестра, и мы наносим ущерб таким малым сбросом и экосистеме, самоочистительной способности реки, ихтиофауне, малакофауне, то есть моллюскам и другим беспозвоночным. То есть мы нарушаем на самом деле экосистему очень сильно, но сделать мы по существу мало что можем. Более того, сейчас в этих теплых температурах, естественно, повышается температура воды, значит, снижается количество кислорода, значит, возможны заморы. Кроме того, учитывая, что повышается концентрация загрязнителей разных, они имеют главным образом органическую природу, повышается вероятность развития сине-зеленых водорослей. А это большая, будем говорить, бяка, поскольку сине-зеленые водоросли выделяют токсины. И, соответственно, они тоже могут вызвать заморы всего живого.
7: Леонид Давидович, действительно, в этой истории есть несколько моментов. Да? Вот есть экосистема, есть соображения по водоснабжению людей, а да. есть, как вы выше упомянули, есть еще выработка электричества.
8: Да. Давайте поговорим о последнем. Есть еще один момент до этого. Есть еще и ирригация.
7: О, да, конечно.
8: И вот, по-моему, сегодня левый берег довольно активно используют воду. Там лучше развито, чем на правом берегу сегодня ирригационные системы. И этот вопрос тоже поднимался на заседании.
7: Я поняла.
8: Вот. И каким-то образом надо договариваться с левым берегом, чтобы они умерили аппетиты такого рода.
7: Леонид Давидович, вот тот же министр Шкаждер, он сказал, что Молдова против строительства 6 новых ГЭС на Днестре. И мы помним, что на самом деле это проект очень давний. Рада проголосовала еще 10 лет назад.
8: Ну, вы знаете,
7: назад,
8: у него история действительно с бородой, потому что на самом деле впервые идея была опубликована, не поверите, в 1944 году. Значит, есть такая бумага, письмо на уровне там Украины о том, что будут строить. Но тогда еще этих не было плотин. Уверен, что это неосуществимая идея. Почему? Потому что это, во-первых, требует много денег, а во-вторых, эффект будет очень маленький энергетический, потому что для того, чтобы получать гидроэнергию, нужно, во-первых, количество воды, и, во-вторых, перепад воды. Ни того, ни другого сегодня нет.
2: Фермеры, разводящие коров, овец или коз, могут до 14 августа подать заявки на получение государственных субсидий за реализованное молоко. Финансовая поддержка предоставляется агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве за каждый литр молока, поставленный переработчиком. Производители говорят, что такая помощь более чем необходима, поскольку в настоящее время литр молока стоит дешевле, чем литр газированной воды, а получаемых доходов едва хватает для покрытия производственных расходов. Ион Попеску, администратор одной из крупнейших ферм крупного рогатого скота в районе Елы. Фермер выращивает около 1500 коров галштинской породы, из которых 620 являются дойными. Ежедневно ферма производит около 18 тонн молока.
9: Наших коров доят 3 раза в день, и у нас есть строго определенное время, потому что они сами его знают, понимаете, они работают по своим биологическим часам. В предыдущие годы мы производили более 3,5 миллионов килограммов молока. На данный момент мы планируем в этом году получить около 6-7 миллионов килограммов молока.
2: Фермер продает молоко местным переработчикам примерно по 8 леев за литр. Цена слишком низкая, чтобы покрыть сделанные инвестиции и производственные расходы. В прошлом году государство предоставило ему финансовую поддержку в размере 3 леев за каждый реализованный литр молока. Эти средства помогли ему сохранить бизнес на плаву. Предприниматель реализовал более 3300 тонн продукции, а государство предоставило ему 10 миллионов леев. Средства были реинвестированы в развитие фермы, в том числе в приобретение техники и средств защиты для работников.
9: Эти деньги у нас были реинвестированы. Мы максимально старались не тратить их на текущие нужды, а реинвестировали их в приобретение техники, в новые коровники, которые уже были введены в эксплуатацию. Часть средств была получена в рамках аграрного проекта, а часть в виде тех же субсидий.
2: Фермер надеется и в этом году получить от государства субсидии за реализованное молоко. Финансовая поддержка предоставляется через агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Заместитель директора учреждения Диана Кошалык объяснила, кто может получить эту помощь.
10: Есть импортантка фирма «Зоотехника» София Регистрата.
9: Важно, чтобы животноводческое предприятие было зарегистрировано и имело действующее разрешение на деятельность. Животные, содержащиеся в животноводческом хозяйстве, а речь идет именно о крупном рогатом скоте, овцах и козах. Именно эти виды животных имеют право на получение субсидии за молоко, которое произведено и оформлено соответствующими документами и зарегистрировано в Государственном реестре животных. За килограмм коровьего молока выплачивается 3 лея, а за килограмм овечьего и козьего молока 5 леев.
10: Щом килограмм лапти диовена щекаприна кучинч лей.
2: Заявление на получение субсидий можно подавать до 14 августа. В 2025 году в рамках 6-го приема заявок около 400 фермеров получили финансовую поддержку на общую сумму 180 миллионов леев за производство молока. В хозяйствах Республики Молдова содержится более 32 тысяч голов крупного рогатого скота. В прошлом году производство коровьего молока в стране превысило 64 тысячи тонн. Напомню основные события минувших дней.
1: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Ассоциация «Промулекс» призывает парламент Молдовы оперативно принять изменения в избирательный кодекс, необходимые для проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает ряд действий молдавских властей как враждебные и намерена отвечать на них по принципу взаимности. Новый закон об оплате труда почти готов. Правительство обещает в ближайшие дни представить его окончательный вариант. Жители Молдовы получили новый цифровой инструмент для защиты прав потребителей. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Молдова согласилась предоставить 50% скидку на железнодорожный транзит украинских грузов. В Молдове информатику могут начать изучать уже с 5 класса, а не с 7, как сейчас. В Киеве составляют списки маломобильных жителей, которым может понадобиться временное переселение в случае длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. Детали в выпуске. Молдова согласилась предоставить 50% скидку на железнодорожный транзит украинских грузов. Льготный тариф будет действовать с 10 августа до конца этого года. Решение призвано снизить расходы украинских экспортеров и увеличить объемы перевозок через территорию Молдовы на фоне сложностей с морским экспортом. Кроме того, с 17 августа изменится маршрут поезда Кишинев-Киев. Это позволит сделать поездку до международного аэропорта Кишинев быстрее и удобнее для украинских пассажиров. Для Молдовы увеличение транзита означает дополнительную нагрузку железнодорожной инфраструктуры и новые доходы для национальной экономики. Молдова должна экономить запасы воды до осенних дождей на фоне сильной гидрологической засухи и снижения уровня Днестра. Министр окружающей среды Георгий Хашдзер призвал сократить нагрузку на водные ресурсы и рациональнее использовать воду в промышленности и сельском хозяйстве. Напомню, с 28 июля в стране действует режим гидрологической тревоги. Молдова и Украина временно сократили сброс воды из Новоднестровского водохранилища. Химические вещества повышенного риска в Молдове можно будет использовать только после получения предварительного разрешения. Правительство утвердило изменения в закон о химических веществах, приведя его в соответствие с нормами Европейского Союза. Новые правила устанавливают более четкие требования к классификации, маркировке и упаковке химической продукции. Опасные вещества включат в специальный список. Власти считают, что изменения усилят контроль и защитят здоровье населения и окружающую среду. Правительство Молдовы утвердило национальную программу развития водоснабжения и канализации на 2026-2030 годы стоимостью около 598 миллионов леев. К 2030 году не менее 95% населения должны получить доступ к безопасной питьевой воде, а 65% – к канализации. Сейчас водоснабжением обеспечены около 2/3 домов, канализации – лишь треть. Особое внимание уделят школам. Власти также рассчитывают привлечь европейское финансирование. В Молдове информатику могут начать изучать уже с 5 класса, а не с 7, как сейчас. Это одно из предложений новой редакции национального куррикулума, которую представил министр образования Дан Перчун. Также планируется обновить программу по истории, усилить изучение румынского языка для учащихся, для которых он не является родным, а в технологическом образовании сделать больше акцент на цифровых технологиях, робототехнике и инженерии. Предметы воспитания для общества и личностное развитие предлагают объединить в дисциплину «Я и общество». Изменения в программе по истории позволят уделить больше внимания коммунистическим репрессиям в Бессарабии, голоду, депортациям, войне за независимость и Холокосту. Проект находится на общественном обсуждении до конца сентября. На Мончирском шоссе в Кишинеу проводят работы по расширению и восстановлению системы водоотвода, чтобы предотвратить подтопление. Ливневые каналы очищают и углубляют, ил вывозят, а трубы промывают под высоким давлением. На наиболее проблемном участке также установят дополнительную трубу для увеличения пропускной способности. Работы проходят в рамках реабилитации Мончирского шоссе. На участке от арки Молдовы до улицы Новобачойской уже сняли старый слой асфальта. Следующим этапом станет укладка нового покрытия. Цель проекта – улучшить движение и создать более надежную систему отвода дождевой воды. В Молдове за первые 6 месяцев этого года налоговая служба выявила 88 случаев нарушений, связанных с выплатой зарплат, налогами и обязательными взносами. Компании-нарушители должны перечислить в бюджет 16 миллионов 200 тысяч леев, из которых уже выплачено 8 миллионов 400 тысяч леев. Для выявления нелегальной занятости налоговики провели более 5 тысяч проверок. С начала года Государственная инспекция труда выявила более 7 тысяч нелегальных работников. Для многих водителей столицы день начался со штрафов. Полиция проводит рейды на дорогах Кишинеу, используя в том числе дроны. С воздуха выявляют автомобилистов, которые выезжают на полосы общественного транспорта, не пристегиваются или разговаривают по телефону за рулем. За непристегнутый ремень и использование телефона предусмотрен штраф от 600 леев и 3 штрафных балла. За движение по полосе общественного транспорта около 400 леев. За 7 месяцев в Молдове зарегистрировали 1130 ДТП. В авариях погибли 80 человек. Более 1000 получили травмы. 63-летняя женщина из села Миток района Орхей стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками телефонной компании и государственных учреждений. Злоумышленники убедили ее, что на ее имя были поданы заявки на несколько кредитов, а вскоре в ее доме должна была пройти проверка. Испугавшаяся женщина отдала мошенникам все свои сбережения. Это более 85 тысяч леев. Полиция задержала 43-летнего мужчину из Кишинеу, который приехал в Миток забрать деньги. Расследование продолжается. Устанавливаются все участники преступной схемы. В Киеве составляют списки маломобильных жителей, которым может понадобиться временное переселение в случае длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. В первую очередь речь идет об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью. Такое решение приняли после опыта прошлой зимы. Власти выяснили, что многие уязвимые жители фактически проживают не по месту регистрации, поэтому город не располагает полной информацией о них. Сейчас во всех районах Киева устанавливают контакт с потенциально нуждающимися в помощи и выясняют, есть ли у них альтернативное жилье. Параллельно власти определяют места, где людей смогут временно разместить в случае длительного отключения отопления. Венгрия начинает срочное строительство специального порога на дне Дуная возле АЭС Пакш, чтобы предотвратить дальнейшее падение уровня воды и обеспечить охлаждение станции. Работы начнутся 13 августа. На первом этапе планируется использовать около 35 тысяч кубометров камня, затем еще 110 тысяч. Стоимость проекта оценивается примерно в 6 миллиардов форинтов. Параллельно власти подготовили две 80-метровые баржи, которые при необходимости затопят в реке. Это должно временно поднять уровень воды примерно на 20 сантиметров. Меры необходимы, чтобы АЭС Пакш могла продолжать работать на полной мощности, несмотря на критически низкий уровень Дуная. Международное энергетическое агентство предупреждает о растущем дефиците нефти на мировом рынке. Мировые запасы сырья впервые с апреля прошлого года опустились ниже 7 миллиардов 900 миллионов баррелей. В третьем квартале Международное энергетическое агентство ожидает дефицит около 1 миллиона 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Это более чем вдвое выше июльского прогноза. На фоне сокращения поставок на Ближнем Востоке и в России агентство подчеркивает необходимость скорейшего восстановления работы Армузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Цены на природный газ в Европе приближаются к максимальным значениям последних лет. Фьючерсы ТТФ на короткое время превысили 62 евро за мегаватт-час. Рост цен связан с новой волной жары, увеличением спроса на газовые электростанции и снижением выработки на АЭС и угольных станциях из-за нехватки воды для охлаждения. Дополнительное давление создают задержки технических работ в Норвегии и ожидаемое солнечное затмение, которое временно сократит солнечную генерацию. Тайвань осудил запланированные Китаем военно-морские учения к востоку от острова с участием индонезийского военного корабля, назвав их военной провокацией. В Тайбэе считают, что Пекин пытается создать впечатление, будто Китай контролирует воды к востоку от Тайваня. Китай считает Тайвань частью своей территории. Министерство обороны КНР сообщило, что учения пройдут в середине августа, однако точное место проведения маневров не уточнило. Колумбия временно приостановила экспорт кофе из-за последствий сильного землетрясения. Стихийное бедствие нарушило работу главного порта страны Буэнавентуры и заблокировало важные автомобильные дороги. Перенаправить кофейные грузы в другие порты пока сложно. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло 10 августа. По последним данным, погибли не менее 250 человек. Около 2600 получили травмы. Еще почти 200 числятся пропавшими без вести. Нефтяное пятно с танкера, который сел на мель у побережья Омана, достигло материковой части страны. По данным Международной морской организации, площадь загрязнения оценивается примерно в 400 квадратных километров, а Greenpeace сообщает уже о 600 квадратных километров. На борту танкера находится около 110 тонн сырой нефти. Судно следовало из Новороссийска в Азию, но после повреждения в Оманском заливе оказалось на мели. Экологи предупреждают об угрозе для морской экосистемы, в том числе коралловых рифов и мест обитания морских черепах и китов. Спасательные работы осложняет сезонный муссон. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Ночью ветер слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днем от 23 до 28. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Glasos Romanov. Bachtrumale, meu redactor Somarina la Rogizuri, Sangela Titoie Dragan, pe nasul mângă Bachtaleton, Bachtaleta Racastum.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Коротко о главном с Анной Чехненко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Ассоциация «Промулекс» призывает парламент Молдовы оперативно принять изменения в избирательный кодекс, необходимые для проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает ряд действий молдавских властей как враждебные и намерена отвечать на них по принципу взаимности. Новый закон об оплате труда почти готов. Правительство обещает в ближайшие дни представить его окончательный вариант. Жители Молдовы получили новый цифровой инструмент для защиты прав потребителей. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
1: Коротко о главном с Анной Чехненко.
2: Ассоциация «Промулекс» призывает парламент Молдовы оперативно принять изменения в избирательный кодекс, необходимые для проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Организация предлагает ограничиться только теми поправками, которые непосредственно связаны с организацией выборов, а остальные изменения вынести на отдельные общественные консультации. В частности, «Промолекс» предлагает разрешить голосовать гражданам, зарегистрированным в Гагаузии не менее чем за год до выборов. Для кандидатов в Народное собрание предлагается сократить необходимый срок проживания в автономии с 5 до 3 лет. Отдельные рекомендации касаются выборов Башкана. Кандидат, по мнению экспертов, должен проживать в Гагаузии на момент выборов. При этом требование собрать 1500 подписей для регистрации предлагается отменить. В «Промолекс» считают, что нынешний порог слишком высок и превышает 1% от общего числа избирателей. Необходимость изменений возникла после решения Конституционного суда от 9 июля. Суд признал неконституционными некоторые полномочия Народного собрания Гагаузии, в том числе право утверждать избирательный орган автономии. Законопроект, призванный привести избирательное законодательство в соответствии с решением Конституционного суда, был зарегистрирован в парламенте 27 июля. Президент Майя Санду заявила, что выборы в Народное собрание Гагаузии могут состояться уже до конца этого года, если парламент примет соответствующие поправки во втором чтении. Таким образом, сейчас ключевой вопрос – насколько быстро парламент сможет согласовать новые правила и создать правовые условия для проведения выборов. При этом рекомендации «Промолекс» показывают, что общественные организации настаивают на том, чтобы изменения были точечными и не использовались для пересмотра более широких правил автономии без отдельного публичного обсуждения. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает ряд действий молдавских властей как враждебные и намерена отвечать на них по принципу взаимности. В интервью ТАСС российский дипломат обвинил Кишинев в усилении антироссийской политики, ограничении деятельности российских СМИ и учреждений, а также в сокращении дипломатического присутствия России в Молдове. По словам Галузина, Москва считает, что молдавские власти действуют под влиянием Брюсселя и постепенно ограничивают контакты с Россией в экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Отдельно российский чиновник заявил о якобы участившихся случаях давления на российских дипломатов, от ограничений на численность сотрудников посольства до высылки, отказов в аккредитации и проблем при пересечении границы. В Москве также негативно оценили прекращение работы Российского центра науки и культуры в Кишинев. Центр официально прекратил деятельность в начале июля. Российское посольство заявило, что часть культурных мероприятий продолжится через его отдел культуры. Молдавские власти объясняют свои решения иначе. Ограничения в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов Кишинев связывает с необходимостью защиты информационного пространства и национальной безопасности. Власти также заявляли о подозрениях в деятельности отдельных российских дипломатов, связанные со шпионажем и вмешательством во внутренние дела страны. Таким образом, заявление Михаила Галузина свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между Кишинев и Москвой. При этом формулировка о пропорциональном ответе оставляет открытым вопрос о том, какие именно ответные меры Россия может предпринять в отношении Молдовы. На фоне продолжающегося сближения Молдовы с Европейским Союзом и сокращения официальных контактов с Россией, дипломатическая напряженность между двумя странами, очевидно, будет сохраняться. Накануне в Молдову снова залетел российский беспилотник. По данным службы воздушных операций, дрон вошел в воздушное пространство около полуночи со стороны украинского села Степановка. Он пролетел над населенным пунктом Приозерное и через минуту покинул территорию Молдовы, вернувшись в Украину. Летательные аппараты зафиксировали радары нацармии. По характеристикам он был похож на беспилотник Герань-3, известный также как Шахет. Россия использует их во время атак на Одесскую область. Ситуацию прокомментировал министр обороны Анатолий Носатый.
3: Дрон был обнаружен радарами национальной армии. Он находился в воздушном пространстве недолго, но факт незаконного пролета был зафиксирован. Соседство с войной и продолжение Российской Федерации необоснованной войны против Украины представляют угрозу и для Молдовы, ставят под угрозу жизнь наших граждан. Мы решительно осуждаем эту войну.
2: Больше 2000 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств примут участие в параде по случаю 35-летия независимости Молдовы. 27 августа на площади Великого национального собрания также покажут более 100 единиц военной спецтехники. Участники уже начали подготовку. Накануне прошла первая совместная репетиция. Подробности в следующем материале.
4: В параде примут участие больше 2000 военнослужащих национальной армии, сотрудников МВД, СИБА, Министерства юстиции и службы госохраны. Отдельными двумя колоннами пройдут 150 ветеранов войны за независимость и территориальную целостность Молдовы. Чувствуем себя отлично, хотим принять участие и показать, что мы, ветераны, еще полны сил. Мы тренировались до этой репетиции, поэтому небольшой опыт у нас уже есть.
5: Каковы муляки экспериенции?
4: Больше всего волновались те, кто участие в параде примет впервые. С волнением справиться сложно, потому что я здесь новичок, и эта обстановка для меня пока совершенно непривычна. Самое сложное – действовать слаженно. От нас требуется идеальная синхронность. При прохождении парадным строем руки должны подниматься на 90 градусов, а в строевом шаге на 45. Участников отбирали по нескольким критериям. Учитывали рост и физические данные, чтобы в строю все выглядели одинаково. Министр обороны остался подготовкой доволен. Я увидел хороший уровень подготовки. Это говорит о том, что все подразделения подошли к этому серьезно и тренировались в местах постоянной дислокации. Осталось устранить несколько небольших недочетов, и я уверен, что на параде все пройдет отлично. В параде 27 августа также примут участие знаменные группы из Румынии, Украины, Литвы, Италии, Польши, Франции, Чехии и США. Зрителям покажут больше 100 единиц военной специальной техники, в том числе самоходную артиллерию, средства ПВО и машины специального назначения. Генеральные репетиции пройдут 21 и 25 августа на площади Великого национального собрания. Несколько улиц в центре столицы перекроют для транспорта с 10 вечера до часа ночи.
2: Новый закон об оплате труда почти готов. Правительство обещает в ближайшие дни представить его окончательный вариант. Пресс-секретарь Кабмина Дмитрий Чорич сообщил, что документ уже вынесен на консультации, и сейчас власти согласовывают детали со всеми ведомствами. Зарплатная реформа напрямую связана с налоговой политикой. Правительству необходимо определить, за счет чего финансировать повышение окладов. По предварительным оценкам, на это потребуется около 6 миллиардов леев в год. Разъяснения последовали после того, как профсоюзы работников образования объявили о протестах из-за переноса обещанного повышения зарплат с 1 сентября. Первая акция запланирована на 19 августа. Протесты намерены продолжать и в сентябре. Реформу единой системы оплаты труда в бюджетной сфере предложило в июне предыдущее правительство. Она предусматривала повышение зарплат на 10-30% примерно для 170 тысяч бюджетников. В сфере образования зарплаты должны были вырасти более чем на 30%. Жители Молдовы получили новый цифровой инструмент для защиты прав потребителей. На государственной платформе «Е-демократия» в пилотном режиме заработал модуль «Защита прав потребителей», который позволяет направлять претензии продавцам и поставщикам услуг непосредственно через интернет. Потребитель может описать проблему, указать, какого решения он ожидает, и отправить обращение онлайн. При этом электронная подпись на первом этапе не обязательна. Если у пользователя есть электронная подпись, часть персональных данных заполняется автоматически, а статус обращения и ответ продавца можно отслеживать через личный кабинет Ева. Если электронной подписи нет, жалобу также можно отправить через платформу. Ответ в таком случае поступит на электронную почту, указанную пользователем. Если продавец не решит проблему, потребитель сможет продолжить процедуру через ту же платформу и обратиться в компетентный государственный орган. Предусмотрена и возможность подачи коллективной петиции, если с одной проблемой столкнулись несколько человек. Однако Однако для обращения в государственное учреждение уже потребуется электронная подпись. Отдельный функционал предусмотрен для бизнеса. Предприниматели смогут получать и обрабатывать обращения через его кабинет, а крупные компании интегрировать систему со своими информационными платформами. Пока сервис работает в тестовом режиме. Власти планируют учитывать отзывы граждан, предпринимателей и государственных учреждений, чтобы доработать систему. Проект разработан агентством электронного управления совместно с эксперт-групп при участии Министерства экономического развития и цифровизации. Его реализация стала возможной при финансовой поддержке Европейского Союза и фонда Сорос в Молдове. Таким образом, государство переводит защиту прав потребителей в цифровой формат. Теперь первый шаг в споре с продавцом можно сделать не в учреждении, а прямо из личного кабинета онлайн. До 75 кубометров в секунду снизится сброс воды в Днестровское водохранилище. Такое решение приняли накануне на внеочередном заседании Молдавско-Украинской комиссии. Мера будет действовать до конца августа. Накануне Министерство окружающей среды сообщило, что уровень в Новоднестровском водохранилище за 10 дней снизился на 25 сантиметров. Из-за отсутствия осадков в верхнем бассейне Днестра снижение, вероятно, продолжится. Август и сентябрь могут стать самыми сложными месяцами. Существенные осадки ожидаются только с октября. Власти снова напоминают, что в этот период особенно важно экономно расходовать воду. Ситуацию обсудила моя коллега с экологом, исполнительным директором Ассоциации хранителей реки Днестр Экотирас Ильей Трамбицким.
6: Вы присутствовали на заседании комиссии и сказали, что дискуссия была напряженной. Но так или иначе, все-таки да, удалось прийти к решению снизить сброс воды с 85 до 75 кубометров в секунду. Расскажите, как принималось это решение, почему было решено остановиться именно вот на этом показателе 75 кубометров?
7: Ну, это был компромиссный, как водится, вариант. Украина предлагала 60 или 70, как водится. Мы, понимая, что действительно объективная ситуация тяжелая, тем не менее настаивали на большем сбросе. Но дело в том, что еще не до конца выяснено, как будет работать водозабор в Кишиневе и какой уровень минимальный он выдержит. Сошлись на этой цифре, причем до конца месяца, потому что был вариант 80, а потом переход на 75. Между этим двумя цифрами опять заседание где-то через неделю. Решили этого дела избежать и приняли вот такое решение.
6: Но вы говорите, дискуссия была напряженная. Какие были, вот не знаю, моменты, где тяжело было найти компромисс?
7: Ну, дело в том, что в тех документах, которые регулируют деятельность Днестровского гидроэнергокомплекса, нет такой цифры 112 метров над уровнем моря. Но украинская сторона настаивает, что это цифра, которая не позволит далее гидроэлектростанции, которая находится в Новоднестровске, продолжать работать. Mm-hmm. На самом деле в документе, это регламент этого, будем говорить, гидрокомплекса,

0: Вот да. Получается, что это решение будет в силе до конца месяца, до конца августа. При этом вот министр окружающей среды Хаждер говорит, что сентябрь будет ничуть не легче августа. Вот синоптики прогнозируют обильные осадки какие-то только аж в октябре. Значит, стоит ждать, что в сентябре этот сброс еще больше сократят. Если вот мы идем по этому сценарию, как это отразится на нас? Чего ждать?
1: Ну, в принципе, начиная уже со 100 метров, это слишком мало для экосистемы дня. И мы наносим ущерб таким малым сбросом и экосистеме, самоочистительной способности реки, ихтиофауне, малакофауне, то есть моллюскам и другим беспозвоночным. То есть мы нарушаем на самом деле экосистему очень сильно, но сделать мы по существу мало что можем. Более того, сейчас в этих теплых температурах, естественно, повышается температура воды, значит, снижается количество кислорода, значит, возможны заморы. Кроме того, учитывая, что повышается концентрация загрязнителей разных, они имеют главным образом органическую природу, повышается вероятность развития сине-зеленых водорослей. А это большая, будем говорить, бяка, поскольку сине-зеленые водоросли выделяют токсины. И, соответственно, они тоже могут вызвать заморы всего живого.
0: Илья Давидович, действительно, в этой истории есть несколько моментов. Да? Вот есть экосистема, есть соображения по водоснабжению людей, а есть, как вы выше упомянули, есть еще выработка электричества.
1: Да. Давайте есть еще один момент до этого. Есть еще и ирригация.
0: О, да, конечно.
1: И вот, по-моему, сегодня левый берег довольно активно используют воду. Там лучше развито, чем на правом берегу сегодня ирригационные системы. И этот вопрос тоже поднимался на заседании.
0: Я поняла.
1: Вот. И каким-то образом надо договариваться с левым берегом, чтобы они умерили аппетиты такого рода.
0: Илья Давидович, вот тот же министр Хаждер, он сказал, что Молдова против строительства 6 новых ГЭС на Днестре. И мы помним, что на самом деле это проект очень давний. Рада проголосовала еще 10 лет назад.
1: Ну, вы знаете,
0: назад,
1: у него история действительно с бородой, потому что на самом деле впервые идея была опубликована, не поверите, в 1944 году. Значит, есть такая бумага, письмо, но уровне там Украины, о том, что будут строить. Но тогда еще этих не было плотин. Уверен, что это неосуществимая идея. Почему? Потому что это, во-первых, требует много денег, а во-вторых, эффект будет очень маленький энергетический, потому что для того, чтобы получать гидроэнергию, нужно, во-первых, количество воды, и, во-вторых, перепад воды. Ни того, ни другого сегодня нет.
2: Фермеры, разводящие коров, овец или коз, могут до 14 августа подать заявки на получение государственных субсидий за реализованное молоко. Финансовая поддержка предоставляется агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве за каждый литр молока, поставленный переработчиком. Производители говорят, что такая помощь более чем необходима, поскольку в настоящее время литр молока стоит дешевле, чем литр газированной воды, а получаемых доходов едва хватает для покрытия производственных расходов. Ион Попеску, администратор одной из крупнейших ферм крупного рогатого скота в районе Елы. Фермер выращивает около 1500 коров галштинской породы, из которых 620 являются дойными. Ежедневно ферма производит около 18 тонн молока.
3: Наших коров доят 3 раза в день, и у нас есть строго определенное время, потому что они сами его знают, понимаете, они работают по своим биологическим часам. В предыдущие годы мы производили более 3,5 миллиона килограммов молока. На данный момент мы планируем в этом году получить около 6-7 миллионов килограммов молока.
2: Фермер продает молоко местным переработчикам примерно по 8 леев за литр. Цена слишком низкая, чтобы покрыть сделанные инвестиции и производственные расходы. В прошлом году государство предоставило ему финансовую поддержку в размере 3 леев за каждый реализованный литр молока. Эти средства помогли ему сохранить бизнес на плаву. Предприниматель реализовал более 3300 тонн продукции, а государство предоставило ему 10 миллионов леев. Средства были реинвестированы в развитии фермы, в том числе в приобретении техники и средств защиты для работников.
3: Эти деньги у нас были реинвестированы. Мы максимально старались не тратить их на текущие нужды, а реинвестировать. проинвестировали их в приобретение техники в новые коровники, которые уже были введены в эксплуатацию. Часть средств была получена в рамках аграрного проекта, а часть в виде тех же субсидий.
4: Субсидии.
5: Фермер надеется,

0: И в этом году получить от государства субсидии за реализованное молоко. Финансовая поддержка предоставляется через агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Заместитель директора учреждения Диана Кошалык объяснила, кто может получить эту помощь.
1: Есть импортантка фермазоотехника София Регистрата.
2: Важно, чтобы животноводческое предприятие было зарегистрировано и имело действующее разрешение на деятельность. Животные, содержащиеся в животноводческом хозяйстве, а речь идет именно о крупном рогатом скоте, овцах и козах. Именно эти виды животных имеют право на получение субсидии за молоко, которое произведено и оформлено соответствующими документами и зарегистрировано в Государственном реестре животных. За килограмм коровьего молока выплачивается 3 лея, а за килограмм овечьего и козьего молока 5 леев.
0: Заявление на получение субсидий можно подавать до 14 августа. В 2025 году в рамках 6-го приема заявок около 400 фермеров получили финансовую поддержку на общую сумму 180 миллионов леев за производство молока. В хозяйствах Республики Молдова содержится более 32 тысяч голов крупного рогатого скота. В прошлом году производство коровьего молока в стране превысило 64 тысячи тонн. Напомню основные события минувших дней.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
0: Ассоциация «Промулекс» призывает парламент Молдовы оперативно принять изменения в избирательный кодекс, необходимые для проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает ряд действий молдавских властей как враждебные и намерена отвечать на них по принципу взаимности. Новый закон об оплате труда почти готов. Правительство обещает в ближайшие дни представить его окончательный вариант. Жители Молдовы получили новый цифровой инструмент для защиты прав потребителей. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Изменения в закон о заработной плате будут разработаны после окончательного утверждения налоговой политики на 2027 год. Министр финансов Виктория Белоус заявила, что консультации продолжатся до 21 августа. Планируется сократить количество базовых значений и уменьшить долю переменной части зарплаты. При этом ни один госслужащий не должен получать меньше, чем годом ранее. Министр образования Дан Перчун обещает найти решение по повышению зарплат учителям в течение 2 недель. Молдова должна экономить запасы воды до осенних дождей на фоне сильной гидрологической засухи и снижения уровня Днестра. Министр окружающей среды Георгий Хаждер призвал сократить нагрузку на водные ресурсы и рационально использовать воду в промышленности и сельском хозяйстве. Напомню, с 28 июля в стране действует режим гидрологической тревоги. Молдова и Украина временно сократили сброс воды из Новоднестровского водохранилища. Химические вещества повышенного риска в Молдове можно будет использовать только после получения предварительного разрешения. Правительство утвердило изменения в закон о химических веществах, приведя его в соответствие с нормами Европейского Союза. Новые правила устанавливают более четкие требования к классификации, маркировке, упаковке химической продукции. Опасные вещества включают в специальный список. Власти считают, что изменения усилят контроль и защитят здоровье населения и окружающую среду. Правительство Молдовы утвердило национальную программу развития водоснабжения и канализации на 2026-2030 годы стоимостью около 598 миллионов леев. К 2030 году не менее 95% населения должны получить доступ к безопасной питьевой воде, а 65% к канализации. Сейчас водоснабжением обеспечено около 2/3 домов, канализацией лишь треть. Особое внимание уделят школам. Власти также рассчитывают привлечь европейское финансирование. Молдова готова обеспечить транзит до 4,5 миллионов тонн украинского зерна в год по железной дороге в румынский порт Констанца. Окончательное решение будет принято после переговоров с Украиной с учетом экономической выгоды для обеих сторон. Вице-премьер Владимир Боля отметил, что транзит может принести дополнительные доходы государственной железной дороги Молдовы. Киев также запросил временное снижение тарифа на железнодорожные перевозки на 50%. Новый маршрут позволит Украине снизить зависимость от морских перевозок, уязвимых из-за российских атак. Правительство Молдовы утвердило программу развития и модернизации рыбного хозяйства на 2026-2030 годы. Документ предусматривает инвентаризацию и оценку водоемов, восстановление гидротехнических сооружений, модернизацию рыбоводческих хозяйств и улучшение генетики маточных стад. Также планируется развивать переработку и продвижение рыбной продукции, повышать квалификацию фермеров и адаптировать отрасль к изменениям климата. Программа будет реализована в 2 этапа. С 2026 года по 2028 и с 2029 по 2030 годы. Обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что специалисты изучают дрон, который 9 августа упал и взорвался возле села Крокмас района Штефанводы. По предварительным данным, аппарат является российским. Министр признал, что используемые национальной армией радары пока не покрывают все воздушное пространство страны. Молдова продолжает закупать средства ПВО, которые позволят не только обнаруживать, но и сбивать беспилотники. Премьер-министр Василий Тофан вновь призвал министров ограничить служебный туризм и строже подходить к согласованию зарубежных командировок. По его словам, сейчас приоритетом должно быть присутствие чиновников в стране для обеспечения необходимого темпа европейской интеграции. Особое внимание следует уделить длительным поездкам и командировкам в отдаленные страны. Сокращение расходов на служебные поездки и использование дистанционной коммуникации входят в приоритеты правительства. В Молдове за первые 6 месяцев этого года налоговая служба выявила 88 случаев нарушений, связанных с выплатой зарплат, налогами и обязательными взносами. Компании-нарушители должны перечислить в бюджет 16 200 000 леев. Для выявления нелегальной занятости налоговики провели более 5 000 проверок.